0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Уни Радио Са.
15: Аич, Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овоза.
14: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
8: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
19: Эво ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
4: Гидар радио Амурия Туркия.
1: Ини адала радио суара Туркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Коча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио мурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radio sor.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
12: Да, да Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
15: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
9: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия Оваза радиосы.
6: Эзо Ифонитис Туркия.
2: Овди Радио Глас Туркия.
5: Гидарреди Аммурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
22: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Тюркия.
16: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
9: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосу.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидареди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Турчи Чешен Гонко Дентай.
13: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
14: Да, да, Турция ғаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
17: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
18: Айч, Радио, Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
2: Эфирда Тюркия Овоза.
3: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
11: Е, садай Тюркия.
0: Аңлаватқыныңа Тюркия Овоза радиосы.
9: Эво, Ифонитис Тюркия.
6: Олди Радио Глаз Тюркия.
8: Гидарре Диамурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
19: It Turkiye hangia radioya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Turkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: la voz de Turquía.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
4: Инджан Кара, Радио Садая Тюркия.
5: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
0: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
2: Е Садай Тюркия.
12: Аңлаватканына Тюркия Оваза радиосы.
13: Эво Ифонитис Тюркия.
14: Олди Радио Глас Тюркия.
15: Гидар Реди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zbor wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio. It Turkiye hangia radio ya.
14: Oldu Radio Glas Turkiye.
12: Türkiye Öne Radyosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.